0: Радио Байрактар. Радио Байрактар.
1: Я, мой завтрак, имаш, слаг, рогисел, ферма. Все, я ферма Сарейка. Ну, не Сарейка, но Буш.
2: Еда и

0: бомбон, на культуристей пречистоматы. Липовой воды, ой, чипан, чипробан, бичи нам на рапи, эй, ну, мафлок, ти, домою.
1: Ща не йде, а не йде.